0: Isadora, la de la buena música. Isadora.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».